0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
3: Эво ифонитис Туркия.
12: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарре би амурия Туркия.
20: Ини адала радио суара Туркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
27: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
15: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е садай Турция.
19: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
5: Эво Ифонетис Түркия.
6: Овди Радио Глас Түркия.
16: Гидар Радио Амурия Түркия.
12: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Мини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
2: Эсте Радио Вожда Түркия.
4: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
15: Зборува Гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
6: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Гюнай Кызылырмак.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта» и «Турецкая кухня».

0: Вначале коротко о событиях дня. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о решении уйти в отставку с поста главы правительства и лидера лейбористской партии. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами страны, аннексированным Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Вице-премьер Украины по восстановлению страны и министр развития общины территории Алексей Кулеба заявил, что российские беспилотники атаковали иностранные торговые суда, следовавшие в украинские порты. Катар и Пакистан заявили, что первый раунд четырехсторонних переговоров с участием США и Ирана в Швейцарии прошел в позитивной и конструктивной атмосфере.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о решении уйти в отставку с поста главы правительства и лидера лейбористской партии на фоне усилившегося внутрипартийного давления после неудачных результатов на майских местных выборах. Выступая у своей резиденции на Даунинг-стрит, Стармер сообщил, что уже проинформировал о своем решении короля Карла III. По словам политика, поводом для отставки стали сомнения внутри партии относительно

0: относительно его способности привести лейбористов к победе на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ своей парламентской фракции на этот вопрос и принимаю его с достоинством, сказал он. Стармер сообщил, что поручит Национальному исполнительному комитету партии утвердить график выборов нового лидера. Прием заявок от кандидатов должен начаться 9 июля, а сама процедура завершится до летних парламентских каникул. В случае проведения полноценной внутрипартийной кампании новый лидер должен быть избран до возвращения парламента к работе в сентябре. До завершения выборов преемника Стармер намерен продолжать исполнять обязанности премьер-министра и обеспечить упорядоченную передачу власти.
1: Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами страны, аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. По данным ведомства, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Смоленская области, Московский регион и Краснодарский край. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь на подлете к столице были уничтожены 59 беспилотников. Позднее он заявил, что общее число сбитых на московском направлении дронов с начала суток достигло 80. На местах падения обломков работают экстренные службы. На фоне атаки Росавиация временно вводила ограничения на работу нескольких аэропортов московского авиаузла. Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов, тогда как Домодедово и Внуково продолжили работу с ограничениями. О пострадавших или серьезных нарушениях власти не сообщали. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах наращивать дальность ударов по территории России. По его словам, украинские беспилотники уже способны поражать цели на расстоянии более 2000 километров, а в перспективе смогут преодолевать свыше 3000 километров.
0: Вице-премьер Украины по восстановлению страны и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что российские беспилотники атаковали иностранные торговые суда, следовавшие в российские порты. По словам Кулебы, в ночь на 22 июня под удар попали два гражданских судна. На одном из них, шедшем под флагом Панамы, возник пожар. Украинский министр сообщил, что в результате атаки погиб 58-летний гражданин Египта, работавший на судне поваром. Кулеба также заявил, что 8 членов экипажа, включая граждан Турции и Индии, были эвакуированы на спасательные шлюпки. Кроме того, по его словам, под удар попали суда под флагами Палау и Белиза. Рейтер со ссылкой на украинские власти сообщает, что в результате атаки был поврежден турецкий сухогруз «Виктрес». Агентство также подтверждает информацию о гибели одного из членов экипажа и повреждении нескольких иностранных судов в Черном море. Украинская сторона назвала произошедшее нарушением международного права и обвинила Россию в создании угрозы свободе судоходства и международной торговли. На момент публикации Минобороны России не комментировала заявление украинских властей об атаке на торговые суда. Турецкие официальные органы также публично не реагировали на инцидент. Это не первый подобный инцидент за последние недели. В конце мая Украина также обвиняла Россию в ударах по иностранным коммерческим судам, следовавшим через морской коридор в украинские порты.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Катар и Пакистан заявили, что первый раунд четырехсторонних переговоров с участием США и Ирана в Швейцарии прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить технические консультации и создать канал связи для безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

0: Как говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Катара и Пакистана, встреча состоялась после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По итогам переговоров стороны достигли прогресса по ряду направлений, включая создание механизма для продолжения технических консультаций. Кроме того, участники договорились сформировать комитет высокого уровня, который будет контролировать политическую часть посреднических усилий. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом по вопросам ядерной программы и санкций. Стороны также согласовали дорожную карту, предусматривающую достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Отдельно было объявлено о создании канала связи между США и Ираном для предотвращения инцидентов и недопонимания при проходе торговых судов через Ормузский пролив. Также участники переговоров договорились создать рабочую группу по снижению напряженности. В нее, как ожидается, войдут представители США, Ирана и Ливана, поскольку меморандум предусматривает прекращение военных операций в Ливане.
1: Перебои с электроснабжением больницы Наср, расположенной в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа, создают смертельную угрозу для пациентов в критическом состоянии. Медицинское учреждение функционирует в условиях израильских атак, однако из-за продолжающейся блокады и запрета на ввоз запасных частей испытывает острый дефицит ресурсов. Агентство Анадолу сообщает, что из-за поломки не подлежащих ремонту генераторов врачи вынуждены переносить хирургические операции и строго ограничивать потребление энергии. На данный момент в больнице работают только два генератора из четырех, которые используются посменно, что покрывает лишь около 70% потребностей учреждения. В результате пациенты в отделениях интенсивной терапии не получают должного ухода. Мать 10-месячного ребенка рассказала агентству, что из-за закрытых границ ее сына пришлось оперировать в Газе. По ее словам, в больницах эксклава не хватает даже марлевых бинтов для перевязок. Палестинка добавила, что из-за перебоев со светом в условиях сильной жары не работают вентиляторы, а дети умирают, так и не дождавшись разрешения на выезд. Границы закрыты, и в больницы не поступают необходимые материалы. Так нас медленно убивают, заявила женщина.
0: Согласно данным Национального избирательного реестра в Колумбии, после обработки более 99,9 бюллетеней, Деля Эсприя набрал 49,65% голосов против 48,7% у Сепеде. Разрыв между кандидатами составил около 246 тысяч голосов. Явка избирателей достигла 61,5%. Победу правоконсервативного политика уже приветствовал госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил, что поговорил с избранным президентом и поздравил его с победой. Администрация Трампа рассчитывает тесно сотрудничать с вашим будущим правительством в вопросах региональной безопасности, борьбы с нелегальной миграцией в США и укрепления экономических связей, написал Рубио в соцсети X. Абелардо де ла Эсприэлья, адвокат и предприниматель, строил свою компанию на обещаниях усилить борьбу с вооруженными группировками, наркоторговлей и ростом преступности. Его кандидатуру публично поддержал президент США Дональд Трамп. Между тем, действующий президент Колумбии Густаво Петро и кандидат от левых сил Иван Сепеда отказались признать результаты голосования окончательными. Они заявили о нарушениях в ходе подсчета голосов и намерены оспаривать итоги выборов в судебном порядке. Новоизбранный президент вступит в должность 7 августа.
1: Сборная Ирана по футболу после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 26 года против Бельгии оставила послание в раздевалке стадиона в Лос-Анджелесе. Как сообщили пресс-службе команды, в записке говорилось, что дух Ирана остается живым и непоколебимым от древнего до

0: современного Ирана. Мы с гордостью приехали в Лос-Анджелес и с честью провели матч. Спасибо Лос-Анджелесу за гостеприимство. Спасибо каждому иранцу, который на протяжении этих 180 минут отдавал Ирану свою душу, сердце и голос. Пусть между всеми народами царят мир, дружба и уважение, говорится в послании. Встреча Ирана и Бельгии завершилась без забитых мячей. После двух туров сборная Ирана продолжает борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира. Вы слушали новости.
1: Гельсин Хаят Бильдии Гибит, так называется песня, которая звучит для вас.

Франция и Германия обсуждают реформу внешнеполитической системы ЕС и сокращение полномочий главы европейской дипломатии. За этой дискуссией скрывается более глубокий вопрос – способна ли Европа вообще говорить одним голосом? Предлагаем вашему вниманию комментарий политолога, профессора кафедры политической истории университета Кахраман-Мараш Тойрула Исмаила. Евросоюз десятилетиями стремился позиционировать себя как уникальный геополитический проект, объединяющий экономическую мощь с единым внешнеполитическим голосом. Однако дискуссии в Брюсселе, Париже и Берлине о возможном сокращении полномочий главы дипломатии ЕС Каи Каллас и перераспределении функций между институтами Союза и национальными столицами показывают, европейская модель внешней политики вступила в фазу серьезного кризиса. Поводом стали предложения Франции и Германии ограничить самостоятельность Каи Каллас и перераспределить часть полномочий Европейской службы внешних связей между Еврокомиссией, Европейским советом и национальными правительствами. Под вопросом оказалась роль самой дипломатической службы ЕС, располагающей сетью из более чем 140 представительств. Сторонники реформы утверждают, что нынешняя система страдает от дублирования функций, тогда как критики предупреждают о риске ослабления единого курса Союза. Речь идет не просто о бюрократических изменениях. Фактически Европа пересматривает саму концепцию стратегического единства, считавшуюся основой интеграции после окончания Холодной войны. Причины кризиса копились давно. Война в Украине, кризис на Ближнем Востоке, конфронтация США и Китая, энергетическая нестабильность продемонстрировали, что ЕС не способен эффективно реагировать как единый субъект. Формально обладая общей внешней политикой, на практике ключевые решения Брюссель принимает с оглядкой на крупнейшие государства, прежде всего Францию и Германию. Нынешние дискуссии выглядят как признание ограниченности существующей модели. Сама структура внешней политики ЕС изначально содержала противоречия. С одной стороны, Брюссель стремился к централизации дипломатии, с другой – национальные государства, особенно крупные страны с серьезными амбициями, никогда не были готовы полностью отказаться от суверенитета в сфере безопасности. Франция традиционно рассматривает себя как самостоятельный глобальный центр силы, а Германия стремится играть ведущую роль в определении европейской стратегии. В результате ЕС нередко оказывается заложником противоречия между национальными интересами, и последние кризисы лишь усилили этот дисбаланс. Украинский конфликт ярко показал ограниченность единой европейской дипломатии. Несмотря на декларации о сплоченности внутри Союза, сохранялись серьезные разногласия по вопросам санкций, поставок вооружений и будущих отношений с Россией.

Наиболее жесткую линию отстаивали Польша и страны Балтии, тогда как ряд государств выступал за сохранение каналов диалога с Москвой. В итоге многие стратегические решения принимались не институтами ЕС, а через неформальные договоренности между ведущими странами и НАТО под лидерством США. Аналогичная ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке. ЕС так и не смог выработать единую позицию по израильско-палестинскому конфликту. Одни страны, безусловно, поддерживают Израиль, другие защищают права палестинцев. В результате Брюссель выглядит скорее площадкой для согласования противоречий, чем самостоятельным игроком. Именно в этом контексте следует рассматривать нынешние предложения. Франция и Германия пытаются адаптировать систему к реальности, чтобы повысить оперативность решений и снизить бюрократическую инерцию. Однако одновременно это означает усиление роли крупнейших государств. Наибольшую выгоду от реформ получат именно ведущие державы. Ослабление централизованной структуры увеличивает пространство для инициатив Парижа и Берлина. Для Еврокомиссии это, напротив, означает частичную потерю влияния. Национальные правительства получают возможность использовать механизмы ЕС лишь как инструмент координации. При этом говорить о полном демонтаже общей внешней политики преждевременно. Речь идет о переходе к более гибкой модели, где единая стратегия сочетается с расширением возможностей отдельных государств. Такая система прагматичнее, но несет риск дальнейшей фрагментации Союза. Особенно важным остается вопрос отношений Европы с глобальными центрами силы. В отношении России ЕС, вероятно, сохранит жесткий курс, однако внутри Союза будет усиливаться дискуссия о необходимости постепенного восстановления диалога из-за экономических проблем и усталости общества. В отношениях с Китаем ситуация еще сложнее. Европа оказалась между США и КНР. С одной стороны, ЕС заинтересован в партнерстве с Вашингтоном, с другой – его экономика критически зависит от китайского рынка. Это порождает споры между сторонниками жесткого ограничения влияния Пекина и прагматиками. Для США реформа европейской дипломатии имеет двойственный характер. Вашингтон заинтересован в эффективной Европе, способной брать на себя ответственность в сфере безопасности. Однако усиление роли национальных государств усложнит координацию внутри Западного блока. Ведь США традиционно легче взаимодействовать с централизованными структурами. Что касается стран глобального юга, то здесь проблема носит системный характер. Многие государства Азии, Африки и Латинской Америки воспринимают ЕС как часть западной системы, тесно связанной с американской стратегией. Двойные стандарты европейской политики, особенно в вопросах международного права и гуманитарных кризисов, серьезно подрывают доверие к Брюсселю. С турецкой точки зрения происходящие процессы закономерны. Анкара давно сталкивалась с тем, что решения ЕС формировались под влиянием внутриполитических расчетов отдельных государств, а не общих принципов. Сегодняшний кризис лишь обнажил эти противоречия. Для Тюрки ослабление централизованной дипломатии ЕС открывает как риски, так и возможности. Усиление роли столицы может облегчить развитие двусторонних отношений с ключевыми европейскими странами, но дальнейшая фрагментация Союза способна осложнить общий стратегический диалог Анкары с Европой. В конечном итоге дискуссии внутри ЕС отражают глобальный процесс. Мир уходит от модели либерального универсализма к эпохе жесткой конкуренции, где национальные интересы вновь становятся определяющим фактором. В этих условиях ЕС вынужден адаптироваться к новой реальности, чтобы сохранить политическое единство и глобальное влияние. Дорогие друзья, это был комментарий политолога, профессора кафедры политической истории университета Кахраман-Мараш Туурула Исмаила.

Дорогие друзья, среди всех известных турецких десертов первое место по праву принадлежит баклаве. Это незаменимое блюдо, которое украшает собой праздники, свадьбы, различные празднества. Если вы получили повышение на работе, то принято раздавать всем целый поднос баклавы. Если родился ребенок, то вы делитесь своей радостью с окружающими, угощая их баклавой. На праздниках баклаве также отведена главная роль. Сегодня мы расскажем о баклаве, королеве среди турецких десертов. Баклава – это десерт, состоящий из множества слоев тончайшего, как бумага, теста, перемеживающихся измельченными фисташками, грецким орехом или фундуком. После запекания в печи баклаву поливают сиропом, щербетом. Этот десерт характерен не только для Турции, его готовят на Балканах и на широком географическом пространстве до Ближнего Востока. Однако истинные гурманы знают, что самую вкусную баклаву готовят мастера по приготовлению баклавы в городе Газиантеп на юго-востоке Турции. Перейдем к списку ингредиентов и приготовлению. Для приготовления теста баклавы нам понадобится 3 яйца, 1 стакан молока, 1 стакан растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 столовая ложка уксуса, четверть чайной ложки соли, 5 стаканов муки, 2 стакана измельченных грецких орехов или фисташек, 1,5 стакана кукурузного крахмала, пол чайной ложки лимонного сока, 250 граммов растопленного сливочного масла. Для щербета понадобится 4 стакана сахарного песка, 5 стаканов воды, пол чайной ложки лимонного сока. Повторим ингредиенты. Для теста 3 яйца, 1 стакан молока, 1 стакан растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 столовая ложка уксуса, четверть чайной ложки соли, 5 стаканов муки, 2 стакана измельченных грецких орехов или фисташек, 1,5 стакана кукурузного крахмала, пол чайной ложки лимонного сока и 250 граммов растопленного сливочного масла. Для щербета понадобится 4 стакана сахарного песка, 5 стаканов воды и пол чайной ложки лимонного сока.

Приступаем к приготовлению. Вначале готовим тесто для листов баклавы. Высыпьте муку в глубокую миску, проделайте в середине ямку и добавьте туда яйца, молоко, растительное масло, разрыхлитель, уксус и соль. Медленно замесите тесто и вымесите его на доске или столе, чтобы оно было однородным и мягким. Накройте тесто влажной тканью и дайте ему отдохнуть примерно час. Через час поделите тесто на 20 равных частей и скатайте из них шарики. Каждый шарик раскатайте в круг примерно диаметром с тарелку. Когда будут готовы несколько кругов, положите их стопкой друг на друга, пересыпав кукурузным крахмалом и раскатывайте до минимальной толщины. Если в магазинах продаются готовые листы для баклавы, то можно купить их и использовать для приготовления десерта, не утруждая себя. Затем растопите на медленном огне сливочное масло для смазывания листов теста. Смажьте

этим маслом и дно формы, в которой будет запекаться баклава. Самые ровные листы раскатанного теста оставьте на нижней и верхней слои. Уложите 10 слоев теста в форму, аккуратно разравнивая и смазывая растопленным маслом. На средний слой насыпьте измельченные орехи, равномерно посыпая весь слой. Оставшиеся листы также укладывайте слой за слоем, не забывая смазывать маслом. Придавите боковые края теста к нижней части противня. Разрежьте баклаву на равные квадраты или ромбы, оставшимся маслом смажьте верхний лист баклавы. Запекайте в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут. Для приготовления щербета смешайте сахарный песок с водой в глубокой кастрюле и прокипятите его полчаса на среднем огне 25 минут. В конце добавьте лимонный сок и снимите с огня. Когда баклава будет вынута из духовки, полейте ее щербетом из половника. А когда баклава впитает щербет, разрежьте ее и подайте на стол. Приятного аппетита!

И в завершение коротко о событиях дня. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о решении уйти в отставку с поста главы правительства и лидера лейбористской партии. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами страны, аннексированным Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Вице-премьер Украины по восстановлению страны и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что российские беспилотники атаковали иностранные торговые суда, следовавшие в украинские порты. Катар и Пакистан заявили, что первый раунд четырехсторонних переговоров с участием США и Ирана в Швейцарии прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить.

технические консультации и создать канал связи для безопасного прохода судов через Ормузский пролив. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен бонго дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
1: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
12: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди аммурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
4: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е сыдай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глаз Тюркия.
8: Гидар реди амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
23: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
24: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ранг радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гиплеер, Türkiye'nin teki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボズラジオ。
0: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
4: オールドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция ғанг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
13: Петерши радио садбури Турция скма.
14: Овода Турция үні радиосы.
15: Айч радио воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция овоза.
18: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
9: Е садай Турция.
19: Аңлап атқаныңла Түркия Авазы Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Түркия.
2: Овди Радио Глас Түркия. Гидарреди Амурия Түркия.
10: Ини Адала Радио Суара Түркия.
5: Хии ни Идая Кисуахили Саути Я Түркия.
1: Эсте Радио Вожда Түркия.
12: Кочирава Түркия Но Кое Радио Дес.
9: Зборува Гласот на Түркия.
15: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
6: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.